0: Тихинино, а не хасанья, а седла. А я беда. Аллаху. Саня, я семья, то тело.
1: Синий свет, но деса не седло. А деса...